Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Их ты бар, их ты бар,
4: их ты бар. Булгар радиосы тәкъдимите.
5: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез,
7: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм бренчир. ОКРН, 2026
8: ел, ящик левого плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар.
10: Дәртле җырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
12: Татнефть аренаның бозын бергәләп
13: әрәтик. Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ямле төркеме

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
3: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Бер минута! Бер минута!
2: Бер минут! Унсроу!
3: Вот это у нас еще!

0: Тәйшен озрак түлерге, ләкин үз номерыңны соқлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
1: Акция 2026 елның 31 декабрына қадар. Тулырақ мәлімет Литайның тару сайтында.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Фирузә.

0: Сюзанда, реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85.
5: От «Барсбанк» футболкына зур кэшбэк оларга чыга. Тупка тибу һәм гол! От «Барсбанк» карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. От «Барсбанк» Татарстан Республикасының спорт банка.
6: Сливки и лояльные программы с акцеларында. Реклама. ПАО «Барсбанк». РФ «Дегбанк» 2013 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Барсбанк» тару сайтында.
7: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
8: Ящики «Автоплюс». Казан, 2026 ел.
9: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
10: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб, незваные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть.

0: Қам Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Иқтибар, иқтибар, иқтибар. Бұлғар радиосы тәқдим етті.
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
3: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
3: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
4: біргәләп әрдік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Қозан тасты ғрамы бірінші ер. Украин 118-784-71-89-589.
5: 2020 ел. Яшеклау 6+.
7: Ертәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: может быть другой. С доверием и уважением к людям.
1: Потому что люди важнее любых ограничений.
0: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
1: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
0: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
1: Потому что люди важнее любых ограничений.
0: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Справедливая Россия» Беспалова Александра Андреевича.
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: Справедливая Россия. С любовью к родине. С заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Социальные товары по фиксированным ценам. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата 100 тысяч рублей. Пенсия 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ, провести масштабный аудит отрасли и вернуть коммунальные сети в собственность государства. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Ежеквартальная индексация пенсии. Достойная жизнь – это реально. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Экономика должна служить людям, а не банкирам и олигархам. Решение Центробанка, разгоняющее цены под государственный контроль. Снизить ключевую ставку до 5%. Государство обязано защищать людей, а не монополии. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Тарифы ЖКХ и ипотека – это узаконенные способы отъема денег у людей. Мы требуем для многодетных семей ипотеку под 0%. Мы требуем заморозить тарифы ЖКХ. Жилье – не роскошь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Бедность в богатой стране – это не статистика, а тяжелая болезнь власти. Минимальная зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 60 тысяч. Каждому работнику – 13-я зарплата. Каждому пенсионеру – 13-я пенсия. Справедливая Россия – за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия – с любовью к родине, с заботой о людях. Зарплата – 100 тысяч рублей. Пенсия – 60 тысяч. Фиксированные цены и ЖКХ под контроль. Мы за достойную жизнь. Справедливая Россия. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Осенью прошлого года мы выбрали в качестве идеологии нашей партии патриотический социализм. Люди должны любить и гордиться своей страной, в случае необходимости защищать ее, как делают наши воины сегодня в рамках специальной военной операции. Но и государство же должно любить людей. Не олигархов, не банкиров, не толстосумов. Людей.
4: Справедливая Россия. С любовью к родине, с заботой о людях. Номер 6 в избирательном бюллетене. Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование,

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Боротик уникенше. 13 сентябрьдегі ғана этажи компаниясы тарапынан қазанылды көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатырлар, һәм йортлар үшін махсус ташламалар. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026 жыл. Барлық мәлімет etajina.com сайтында.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на «Диалог Авто».
3: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейті. Сүт суытқышлары, оздық түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленті, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамилк, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
5: Рустем Асадуллин. Тамашачысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
6: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайтады дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Болгар Радиосы ФС-нің рәсми еғанашысы КНАУФ түзіліш безеу материалларын жетіштіруші компания.
8: КНАУФ РОДБАНД – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ РОДБАНД подходит для любой бригады.
9: Иртенгішай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртле жырлар!
14: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
16: Татнефть-аренаның бозын
17: бергәләп эрдик!
18: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урама 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37.
19: 2026 ел. Яшекляу 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКРН, Изун, Сигез, 784, 71, 89, 582.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Илнар Сәйфиев. Талбишек. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Боротик уникенше. Унышенчи сентябрь дегене. Этажи компании сатарафынан козанмолда күшімсіз милек ярминкесе кургезмесі була. Яңа тұрақлар, потырлар, хәм юртлар ішін мақсус ташламала. Сізні ішінші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026. Боротик мәлімет этажи.com сайтында.
4: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Тубен Кама, 2-сі Әлмет. Яшилева 6+.
5: Диалог авто. Үстемә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Утушлы бәяләргә ау башлана.
6: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
7: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
6: Яшикләү 6+2026 ел.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
10: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
11: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
14: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
15: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Вильдан Абраров.

0: Бәкірді каникул ял итүгіне түгел шын тірнәкләні болашақ. Толырақ мағлумат 888-269-23 телефон аша. Узігізге файдалы бейрен бөлі кетігіз.
1: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем в течение суток после списания денег напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин,
5: 2026-84-79-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
0: тухсан биш.
7: Илгиз Нахетдинов, Язмыш юллары. Жыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары Диалог автоның сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғанда ғамәлде. Оферта түгел.
2: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әле.
3: Китана.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мені? Алар Корея белән турдан тур эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
3: Кыйбат тору.
2: Юкла. Алар аша алғанда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Толырақ 8937-293-4565.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-6013.
4: Чип и Дейл. Всегда построят.
6: Банк ВТБ ПАО.
7: Давлян. Бірден-бір қопытламас тамаша сізнің шәқірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
8: Ешекле 16+. 2026 ел.
9: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: От «Барсбанк» футболкына зур кэшбэк олырға шыға. Тупқа тибу һәм гол! От «Барсбанк» карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. От «Барсбанк» – Татарстан Республикасының спорт банка.
11: Сливки и лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО «Барсбанк». РФ «Узекбанк» 2013 елғы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәрлімәт «Барсбанк» тару сайтында.
12: Болгар радиосы фэсінің титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинесе. Шахси Шмекар Чен Лидзюнь.
0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
13: Дамир, үзіңе чанган машинасы, әхватыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
14: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
13: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
14: Юқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бұшмағаларға бұла.
15: Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
14: Әйде ашық, шолтырат.
1: Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлде. Аферты түгел.
16: Ауыл слушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
17: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Союзында реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Диалог авто. Үстеме пойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің барлық моделлеріне 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
7: Тұлырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары Диалог автонаттару сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферты түгіл.
8: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Илсия Бәдірдинова.
9: Кешеклеу 6 плюс 2026 ел.
10: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
11: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Турак мероприятия «Акбарс» на втору сайтында.
12: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории «Эмоции». Вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим...

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля әнәс қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в Доме сантехники и плитки. Тамску, сантехнику, по отличным ценам. Дом сантехники и плитки, Казань, Восстание 129.

0: радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестінің титулы иғанашысы Санчи Қытай медицинасы хазинасы. Шақсы ішмәкер Чен Лидзюнь. Болгар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзінің ұңышы ешеті, қышының орында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі. Тамлетта майнда. Тамлетта. Кибитлерден сырағыз.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
11: Дәртле җырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Гүзәл Зинекеева.

0: 9 сентябрьда туған Ғалишанға Изге Мәулет 27-сінде 88 яш милли харакатта хизмәтләреңә 99-ға җитәрлек җан тынычлыгы 8 оҗма хаҗкышы насыйп итсен иншаллаһ. Һәм Нурбек сезгә менә шундый бәйрәм сәламнәрен җиткерде. Дуслар, туған көн котлауларын сез инде Болгар сайтына яза аласыз. Ә инде сәламнәрне без Макста кабул итәбез. Хәзер һава торышын искә төшереп китик.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: Бүген республика буенча өзүчан булутлуу көн болду. Хәзер башкала без Казанда 10 градусны күрсәтә, магнит 3 балл, иртәгә небары 14 градус тирәсе, 12-16 урташа, бүле кайбер районнарда 19-га кадәр күрсәтә. Әгерҗе арчалы түбән камада 13-16 яңгыр, мөслим сарманактан шулай 16 градус яңгырлы, базарлымадагы Аксубай Нурлатта яңгыр 14 градустан 17 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей, где и когда угодно, за исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.